Господь возглаволал и призывает землю от восхода солнца до запада. Со Сиона, который есть верх красоты, является Бог, грядет Бог наш, и не в безмолвии пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильняя буря. Он призывает свящее небо и землю, судит народ свой, соберите ко мне святым мой, вступил в душу, завет со мной при жертве, и небеса пробуждает свет, правда его, ибо судья сие есть Бог, соберите ко мне святым мой, вступил в душу, завет со мной при жертве, и небеса пробуждает свет.